babandai sürmeden değilsen deriz. Ketem zav, ay ketem.

Özen kaybeden.

0: Это всем доброе утро. С вами Антон Павлов, с вами Эльвира Азарова. Мы вернулись. Ребят, простите, пожалуйста. Тосечка заболел на целых два дня. Вчера чуть меня накрыло. Какие-то, возможно, магнитные бури.
1: Возможно,
0: магнитные бури. А вообще, у меня претензии к этой жизни.
1: Какие конкретно?
0: К жизни конкретно, к правилам этой жизни нашей.
1: Что тебя не устраивает?
0: Сейчас я скажу. Мне кажется, что вообще, ребята, если мы вот так вот созданы, да, так мы такой чудо-аппарат, скажем так, да?
1: Ну да.
0: Какой-то, да?
1: Биомеханизм, да?
0: Да, вот, например, если мы люди, человеки,
1: да,
0: вот, то почему мы должны жить по вот таким правилам? Когда ты маленький, обязательно утром надо просыпаться и идти в садик. Обязательно потом школа. И обязательно это все утром.
1: Это
0: и обязательно
1: система.
0: Нужны такие правила. И обязательно утром потом на работу. Утром в поликлинику. Все утром. Почему?
1: Ну,
0: у меня есть претензии. Смотри, наш организм сам знает. Сам. Утром нам всем нелегко проснуться.
1: Ну, оказывается, во-первых, если мы
0: правильно... Легко?
1: Подожди, смотри, если правильно спать и высыпаться, да, то есть там ложиться...
0: Да, а мы не
1: нет,
0: спим
1: к примеру,
0: правильно.
1: Да,
0: но... Почему не спим?
1: Потому что
0: не хотим. Нет, организм не хочет.
1: Нет.
0: Вообще, а если организм хочет сидеть в телефоне...
1: Подожди, самое продуктивное состояние организма...
0: Он хочет.
1: Самое продуктивное состояние организма именно с утра. И вообще оно начинается с 6 утра. Там вот те люди, которые занимаются йогой, шмёгой...
0: Это может быть, нам там, просто промыли мозги, но все-таки у меня претензии, Антон.
1: Ну это типа научно.
0: Почему вот мы с тобой должны... Доброе утро, доброе утро. Я не хочу доброе утро.
1: Ты знаешь,
0: может быть, я хочу добрый день. Может, я хочу добрый вечер. Понимаешь, Тосечка?
1: Да нет, просто с утра.
0: Почему к врачу в поликлинику только с утра? А почему это операции все только с утра? Может, я хочу вечером на прием?
1: Вечером
0: устали. А еще лучше, может быть, я хочу тогда, когда я хочу.
1: И что ты заявляешь?
0: Да, почему все с утра? Кто придумал эти правила?
1: Ну, потому что с утра,
0: все с утра,
1: знаешь,
0: открывается.
1: Как говорится, утро вечером мудренее, даже в сказках такое говорится, понимаешь?
0: Вот видишь, это промывка мозгов.
1: Нет,
0: пропаганда.
1: Потому что с утра человек продуктивней.
0: Нет.
1: Да.
0: Я ночью продуктивнее, клянусь.
1: Нет.
0: Вот я сейчас не сделаю генеральную уборку. Ночью? Да. Сейчас я ничего не буду готовить, буду просто вяло и буду лежать.
1: Нет, ну значит, ты, например, сова, есть люди жаворонки, понимаешь?
0: Да. Ну, да. Вот, Тося, я тебя не видела 5 дней.
1: Так.
0: Вот лучше бы я тебя не видела столько же, помноженных на миллиарды.
1: Не получится.
0: Почему нет?
1: Потому что это жизнь.
0: Да.
1: Вот видишь.
0: Несправедливая. Но все-таки
1: я
0: ты здесь для чего?
1: Я в качестве адвоката
0: ты
1: жизни.
0: Ты здесь не надо никакого адвоката. Я не про жизнь конкретно, а про правила. Мне надоело.
1: Про правила?
0: Все. Я вот еду сегодня утром на работу. Думаю, ну какого черта я должна утром ехать? Я хочу потом, когда я захочу. А если я не захочу, я могу не ехать. Вот я что хочу.
1: Странно, да.
0: А, все, я поняла, я хочу жизнь миллиардерши.
1: Да, это тогда, когда ты делаешь то, что тебе хочется.
0: Да,
1: так.
0: Вот. И опять же, мне так жалко мою доченьку ненаглядную. Вот она скоро, да, через 1.5 месяца пойдет в 1-й класс.
1: Так.
0: И опять вот это вот, знаешь, она сейчас такая счастливая, спит до 11, до 12, что хочет, что и делает. Да такая вот, и такое счастье,
1: ты знаешь,
0: да?
1: Я вот
0: и потом
1: в 11,
0: начнется
1: я
0: правила. Ну, понимаешь, мои люди меня поймут.
1: Да-да.
0: Правила.
1: Я понимаю.
0: Школа. Понимаешь, вот универ, работа. И эти потом бабульки, а когда ты уже бабулькой станешь, ты уже не хочешь спать столько. Встанешь в 4 утра и топчешься, ходишь, по автобусам ездишь, со всеми студентами ругаешься. За
1: только зачем, куда?
0: Куда едут эти бабули,
1: вообще,
0: я не знаю, куда они едут, ну куда-то они
1: у
0: едут.
1: У меня вот тоже вопрос именно к бабушкам, я понимаю, ну куда вы едете?
0: Вот.
1: Все на дачу? Потом обратно.
0: Ну вот хочется. Ну у них есть дача. У нас с тобой есть дача?
1: Нету.
0: У нас с тобой ничего нет. Палатка
1: нет,
0: вон.
1: Вот,
0: взяли
1: вот
0: палатку,
1: смотри.
0: Выехали на Копчегай. Вот наша дача.
1: Ну хотя бы.
0: Все. Самая нищебродская дача у нас с тобой.
1: Ну ты знаешь...
0: А вот... где-нибудь в горах там. Ага. Где-нибудь там.
1: Так.
0: Понимаешь?
1: Угу.
0: Какой-нибудь Зайлийский,
1: да?
0: Алатау. Правильно я говорю?
1: Да.
0: Где-нибудь там. Да, вот какой-то домик.
1: Хотя бы
0: понимаешь,
1: хибарка,
0: у подножья,
1: да?
0: Гор.
1: Ничего себе.
0: Вот, а у нас ничего нет.
1: Ты боишься, не боишься у подножья горки,
0: не,
1: если
0: ну
1: будет
0: все-таки, ну вот хотелось бы, вот как-то вот хочется, да, ребята, вот честно я к вам обращаюсь, ну согласитесь, но вот хочется как-то жить как будто так, как хочется, а не так, как надо. Вот это вот, отвези детей в школу, отвези, разбуди, разбуди. Не надо будить детей, пусть они спят, ангелочки наши сладкие, ненаглядные. Впереди такая еще жизнь может быть. Понимаешь?
1: Не сахар.
0: Проснись, проснись, будильник. Зачем придуман этот будильник? Он нам не нужен.
1: Так,
0: понимаешь?
1: В ком-то проснулся сегодня бунтарских настроек, да?
0: А он у меня всегда и был.
1: Ну, хотя да.
0: Да.
1: Ты такая.
0: Просто у меня не было настроения, мне было лень об этом говорить. Но
1: ну, хотя
0: же.
1: Да, все да. Прорвало.
0: Прорвало.
1: Да.
0: Вот такую дамбу.
1: Никакой.
0: И ты первый потонешь.
1: Да. Ничто
0: ой,
1: не,
0: ладно,
1: меня не спасло.
0: Ой, ладно, ребят, высказалось. Но все-таки, вот мне так жалко, да, вот и теперь ее вот будили в 7 утра, да. Вот в 7 утра, бедняжка, вот ее и в школу ее водить. Она так не хочет учиться, она не хочет
1: ты
0: учиться.
1: Ты знаешь, смотри, даже все любые
0: она, знаешь,
1: поговорки какие-нибудь, да, говорят, там,
0: но
1: кто рано встает, тому вселенная
0: подает.
1: Все, кто
0: подает. На нее подписан, примерно понимают, как это было, все знают ее, да, ну там, кто подписан, опять же. Вот, знаешь, она мне как сказала, она говорит, мам, почему, говорит, мы живем в этом мире, чтобы все время мучиться? Почему мы не можем просто кайфовать? Она так и сказала мне, ей
1: вот
0: 7
1: таким...
0: лет. Она говорит, почему мы не можем? Говорит, почему мне надо ехать там куда-то там на эти танцы, теннис? Я говорю, убирай мы эти танцы, теннис, не надо нам. Почему я, говорит, должна ходить на английский, на китайский? Я говорю, не надо нам английский, китайский. Я ей все разрешаю. Не хочешь, не хочу, говорит. Я говорю, не пойдешь. Понимаешь? Да. Но я понимаю, что это неправильно. Я все понимаю.
1: Нет, ну вообще где-то же, например, по-моему, в странах в Японии, да, по-моему, ребенку до какого-то определенного возраста разрешается делать все, что угодно.
0: Я вот
1: да,
0: по-японски,
1: где-то...
0: да, вот ращу ребенка. Все можно, пожалуйста, не хочешь утром просыпаться. У нас будет больше всех пропусков. Потому что она говорит, я уже не готова к школе, я уже не готова учиться, вот эти ДЗ, вот это
1: и все. И ты все будешь поддерживать?
0: Буду поддерживать, да. Не хочешь, а все равно она, понимаешь, Тосечка, смотри, так. Она, вот не всем людям дано обучаться чему-то.
1: А, все.

0: ловить счастливые моменты.
1: Да-да-да, правильно,
0: вот,
1: правильно.
0: Вот-вот-вот, да.
1: Ты знаешь, я тоже вот иногда ловлю себя на том моменте, когда ты просыпаешься среди ночи и думаешь, ну сколько же сейчас время, сейчас
0: да,
1: же уже.
0: Да.
1: А знаешь, вот эти приятные моменты, когда, например, 2:30, ты такой еще, о, еще 4 часа. Фуф. Знаешь, просто думаешь, можно еще пойти чайку хлебнуть, да, там среди ночи, да, к примеру, да. Вот, и
0: это
1: вообще просто здорово.
0: Вот, да.
1: Когда, вот, конечно, меньше времени остается, например, ты просыпаешься, да, там, 5:45, и понимаешь, что уже, ну, но все равно ты немножко счастлив, потому что еще 1:15 есть поспать, и такой быстренько все засыпаешь, да. Угу. Это вот это такие, знаешь...
0: И днем вот это время, вот это ни о чем время, вот когда вот примерно дневное время...
1: С
0: вот
1: часу
0: тоже,
1: до двух.
0: С часу до четырех.
1: Ну, хотя да, вот я тоже иногда слишком жарко.
0: Вот ни туда, ни сюда, вот это тоже.
1: Что
0: вот
1: ты делаешь в это время?
0: Я страдаю.
1: Я сплю.
0: А, ну ты счастливый.
1: Да.
0: Счастливый.
1: Я, ну, не могу. Или какую-нибудь фигню смотрю.
0: Ну да, что-то. Ну, это ни о чем время. Вот вечером что-то какая-то энергия.
1: Кстати, спойлерну, если
0: считаю...
1: кто не смотрел сериал «Пацаны», вообще 4-5 сезон я посмотрел вообще бомбически. Всем
0: Тонечка,
1: советую.
0: Да все, остановись. Мы, а, не, ладно, про это говорим. Я считаю, что надо нам работать тогда, когда нам хочется. И учиться тогда, когда нам хочется. Не хочется, не надо учиться.
1: Не хочется,
0: работать,
1: ничего
0: не надо
1: делать,
0: работать.
1: Ничего не надо делать.
0: Да, да. Наш организм сам знает.
1: Просто
0: вот ты взял, да, то есть порезал,
1: где взять,
0: пальчик.
1: Подожди, где взять лавена, ничего не делал. Не,
0: ты взял, порезал пальчик.
1: Так, так.
0: Ну ты же не сидишь на него, не смотришь, ты просто знаешь, что он заживет у тебя, да? Он сам знает, что ему делать.
1: Но ты же все равно как
0: не,
1: бы
0: он
1: пластырь
0: все равно,
1: прикладываешь.
0: Но он же сам знает, что ему делать.
1: Ну, хотя,
0: и
1: да,
0: я тоже сама знаю, хотя, что мне, да, делать, понимаешь?
1: Ну, да.
0: Для чего существует совершеннолетие? Для того, чтобы мы сами решали, что делать.
1: Ну,
0: мое тело, мое дело. Не хочет просыпаться на работу. Пусть лежит и не просыпается на работу.
1: Теперь
0: хочет просыпаться
1: на
0: работу.
1: На работе.
0: Пусть встает и едет на работу.
1: Подожди, то есть тебя, теперь тебя не будет на работе?
0: Буду, скажи, конечно, мне же зарплату не будут платить.
1: Вот видишь, просто что, в чем проблема-то?
0: Рабство.
1: Ничего не делай.
0: В этом проблема. То есть
1: не спонсируется.
0: Понимаешь?
1: Я бы очень хотел, чтобы нашелся он когда-нибудь такой, знаешь, вот...
0: А
1: человек,
0: вы,
1: знаешь,
0: а вы
1: вот слушает
0: ребят,
1: нас,
0: я богатая,
1: уже...
0: как Билла Гейтс.
1: Билла Гейтс или Билл.
0: Буду ли я утром просыпаться, когда я не хочу? Конечно, нет. Понимаешь?
1: Ради развлечения
0: представь,
1: можно.
0: Представь, я Билл Гейтс. Для ради развлечения окей.
1: Ну да.
0: Как мы просыпаемся в аэропорт перед путешествием?
1: Ради, уф,
0: в 5 утра,
1: здорово,
0: с удовольствием,
1: да,
0: понимаешь?
1: Да.
0: Вот. Ради путешествий, ради удовольствий, да, я встану с утра пораньше. А если я богатая, как Билл Гейтс, я буду вообще делать все, что я хочу.
1: Да, как повезло ему с деньгами.
0: Да. Так, вот Макс пишет: здравствуйте, Васаби, где вы были вчера? Антон заболел, у меня было с утра 170/100, я не смогла встать, обычно я просто каптоприльчик и приезжаю на работу, вчера не смогла вообще, ребята, да, да.
1: Ну как заболел там, медосмотр.
0: Ну ты же заболел или нет?
1: Ну да. Ну, медосмотр.
0: Ну, если я говорю, заболел,
1: ну, да,
0: не надо вот... Я вот терпеть не могу таких,
1: нет,
0: людей. Да нет, я вообще-то не,
1: нет,
0: заболел.
1: Просто...
0: Зачем ты меня поправляешь, а?
1: Ну...
0: Сказала, заболел, все.
1: Нет,
0: сказала,
1: зачем?
0: Дурачок, все.
1: Подожди,
0: дурачок, понимаешь? Сказала, замолчи, все, замолчал.
1: Я вот переживаю...
0: Ты для этого,
1: переживаю...
0: точно не нервируй,
1: нет,
0: меня.
1: Нет,
0: я и так не готова утром просыпаться, все.
1: Я переживаю, алзунца, что вот, знаешь, все-таки слова же имеют свою какую-то силу.
0: Нету никакой силы, энергии,
1: есть, а ты
0: все
1: мне дурачок,
0: нормально.
1: Дурачок, болеешь, болеешь. Вот, может быть, поэтому я и дурачок, и болею.
0: Вот ты будешь болеть,
1: а ты попробуй,
0: будешь
1: говори мне, что я умный.
0: Нет,
1: и
0: никогда,
1: здоровый,
0: в жизни, нет.
1: Ты вообще, что ли, вообще?
0: Нет, у меня язык вот
1: помело.
0: Не повернется,
1: говори,
0: не поворачивается.
1: Говори, я тебя прошу, никогда не делай так.
0: Нет, он не поворачивается.
1: Говоришь,
0: так
1: на
0: сказать,
1: себя, переводишь на себя.
0: Ой, твои же речи тебе на плечи.
1: Вот.
0: Смотри, как я могу
1: прийти.
0: Так, все, ребят, пришла пора объявлять тему.
1: На твой разговор у меня затвор.
0: Да закрой рот. Тема сегодня такая. Все, ребят, я пожаловалась. Я хотела вам высказаться. Спасибо, что меня никто не поддержал. Ноль сообщений, кто думает же так же, как и я.
1: Да, все сейчас. Ты знаешь, оказывается, я посмотрел по пробкам. Многие, вот, ну, по загрузу, да, вот как бы, многие выезжают до сих пор, вот даже несмотря на рабочие, как бы, недели, да, на рабочей неделе, там куда-нибудь на природу, куда-то за город.
0: Плюс сейчас каникулы, у многих,
1: да,
0: отпуска.
1: А, ну да.
0: Так, ребят, тема сегодня такая. Как вы думаете, может ли искусственный интеллект полностью заменить человека?
1: Давайте сегодня
0: и сегодня мы для вас
1: Скайбер
0: разыграем. На 7 августа, это пятница, в 20:00 пройдет самая зажигательная вечеринка в Алматы, Евроденс, в
1: вау
0: стиле 90-х.
1: Да ты че?
0: Да,

0: Хочу. Я думала, ты добавишь к рекламной интеграции что-нибудь.
1: Я хочу просто.
0: Ну ладно, ребят.
1: Ждем вас в хорошем, между прочим, настроении.
0: Все, остановись. Вот сейчас будет наигранная реклама. Наигранная. Знаешь?
1: Ну ладно. Нет, просто тут знаешь, что самое интересное? Потому что ожидают медийные личности, топовый ведущий Булат Муратбеков, розыгрыши и интерактивы. А за лучший костюм участвуйте в розыгрыше короля и королевы вечеринки.
0: Да, вот кто хочет выиграть, прикинь, такой билетик, да, пишите нам самые креативные сообщения, и лучший ватсапер отправится на эту тусовку.
1: Пати.
0: Да, на это пати, да, правильно говорить. Да. 7 августа в пятницу в 20:00. Если вы свободны, то вперед. Отправляйтесь именно туда. И я напомню, что тема сегодня такая. Может ли искусственный интеллект полностью заменить человека?
1: Пишите свое мнение.
0: А я знаешь, о чем задумалась? Давай. Подожди.
1: Подождите,
0: давай, ребят.
1: Жду. Все ждем.
0: Да,
1: нет,
0: гороскоп ждет.
1: Вы пишете, а ты давай.
0: Знаешь, о чем я подумала? Да. А может быть, мы и есть искусственный интеллект?
1: А кто знает?
0: Может быть, мы все и есть искусственный интеллект?
1: Какие-то боты, да, вот уже прописанные, да? То есть,
0: ну, мы же не знаем.
1: Мы не знаем.
0: Никто до сих пор не знает, откуда мы все взялись.
1: Ну да, что мы живем в
0: матрице. Почему у нас
1: у всех
0: там различные, скажем так, расовые принадлежности, да?
1: Да.
0: Почему все такие разные?
1: Да.
0: Угу. Нас обучили говорить на разных языках. Эти же языки тоже придумали. И мы только вот говоря на своем языке, мы понимаем, о чем мы говорим. Понимаешь? Может быть, мы и есть и.
1: Кто-то есть и а.
0: А кто-то как Джексон. Как он делает? То есть. Он нас предупреждал, он же говорил, я спасу этот мир. Он же говорил, как он говорил? Сейчас посмотрим.
1: Да, мы дали. Это что-то вообще, как будто какая-то оперная певица.
0: Как он делал?
1: Нет, я не знаю.
0: Я и мой
1: Мура, попробуй ты.
0: Давай, попробуй. Муратик, перейди в гороскоп. Двигай давай.
1: Двигай попу, вообще говорят.
0: Это кто говорит и кому? Это тебе говорил твой прошлый рекламодатель, пока ты там в Таиланде зажигал в образе дивы какой-нибудь ночной.
1: Как в воду глядишь, Олечка.
0: Ой, ребят, все же помнят твое появление здесь, из Таиланда.
1: Да, как ты мне выкрала. Выкрала, да.
0: Выкрала тебя из этого рабства.
1: Из мира вот этих.
0: Трансгендеров.
1: Да.
0: Так, все, ребят, всем доброе утро. Пишите нам по теме, может ли искусственный интеллект полностью заменить человека.
1: После этого же я написал свою первую книгу «Побег из Бангкока».
0: Мы все ИИ и один ИА.
1: Да.
0: Всем доброе утро.
1: Доброе утро.

0: Большой сцене, мюзикле, драме и настоящем профессиональном искусстве. Дуальное обучение совместно с театром «Триумф» – это шанс учиться у практиков и с первых шагов быть ближе к сцене. Документы принимаются до 15 августа. Caspian University. Твой путь к большой сцене начинается здесь. Ну что ж, самое время заглянуть в будущее и спланировать свой день. В утреннем шоу «Васаби. Гороскоп». От Азаровой и Павлова.
1: Итак, гороскоп на сегодня. Сегодня у нас... какой, Юля?
2: 15-е.
1: Не 14-е?
2: Нет.
1: Я думала, сегодня 14-е.
2: Полтора месяца. Ой, уже да, полтора месяца лета.
1: Просто. А у меня же сегодня страховка закончилась. У меня страховка, сейчас я буду оплачивать. У меня страховка закончилась на автомобиль, ребята.
2: Да, 15 июля сегодня.
1: Да, сейчас надо оплатить.
2: Я же тебе скинул, там сверху написано на 15 июля.
1: А, да, вот, вижу. Овны, день потребует решительности, но не спешите принимать важные решения сгоряча. Вечер отлично подойдет для встреч, спорта и любимого хобби.
2: Тельцы, хорошее время, чтобы провести, точнее, навести порядок в делах и финансах. Не исключено приятное известие или предложение, которое стоит внимательно рассмотреть.
1: Близнецы, ваше общение сегодня будет особенно продуктивным. Не бойтесь проявлять инициативу, окружающие поддержат ваши идеи.
2: Раки, обратите внимание на свое самочувствие и не перегружайте себя лишними заботами. День благоприятен для домашних дел и общения с близкими людьми.
1: Львы, вас ждут возможности проявить свои таланты. Уверенность в себе поможет добиться хороших результатов как в работе, так и в личной жизни.
2: Девы, не откладывайте важные вопросы на потом. Ваша внимательность к деталям позволит избежать ошибок и завершить начатое быстрее.
1: Весы. День располагает к поиску компромиссов и восстановлению отношений. Приятный разговор может изменить ситуацию в лучшую сторону.
2: Скорпионы. Сегодня стоит сосредоточиться на главных целях и не отвлекаться на мелочи. Финансовые решения лучше принимать после тщательного анализа.
1: Стрельцы. Возможно, неожиданные предложения или интересные знакомства. Смело пробуйте что-то новое. Удача будет на вашей стороне.
2: Козероги. Ваше терпение и дисциплина принесут хорошие результаты. Вечером постарайтесь уделить время отдыху и восстановлению сил.
1: А Водолеи, отличный день для творчества, обучения и новых идей. Не бойтесь выйти за привычные рамки. Это может привести к неожиданному результату.
2: Рыбы. Интуиция поможет принять правильное решение в непростой ситуации. Не забывайте уделять внимание тем, кто искренне нуждается в вашей поддержке.
1: Ребят, может ли искусственный интеллект полностью заменить человека? Как вам кажется, напишите нам. Автор креативного сообщения отправится он нас на зажигательную вечеринку, которая пройдет в Алматы 7 августа на Евроденс в стиле 90-х.
2: Хозяюшка, а вот знаешь...
1: Мы подарим вам билетик в этом часе и в будущем часе тоже подарим.
2: Хозяйка, ты знаешь, вот я просто... Мы сейчас... Читали гороскоп, я опять на меня нахлынула вот эта мысль, пришла в голову. Вот смотри, если бы в году вот было бы все-таки 13 месяцев, да?
1: Да.
2: И вот как раз-таки вот эти 13 знак зодиака, каждый месяц был бы всего месяц, лишь по 28
1: дней. Кажется, каждый месяц, да, или каждая неделя начиналась бы с понедельника.
2: Да, с понедельника. Мы вообще, не было бы такой путаницы, вообще как бы, и все начиналось бы, оказывается, Новый год где-то был в марте, как раньше. Вот,
1: ну вот мы в марте
2: равноденствия, да. То есть, оказывается, смотри, то есть зимой, когда вот все увядает немножечко же,
1: да.
2: Все-таки там застывает, вот, ну, опять же таки там засыпает, можно так сказать, природа, да. А весной все расцветает. Вот он, Новый год, типа, начался.
1: Да, а не 1 января.
2: Да. Как это?
1: Январь-февраль вообще бы
2: кто
1: я...
2: Ну, вообще, это же
1: ну,
2: в каком
1: вообще,
2: году,
1: я бы
2: там,
1: вычеркнула их.
2: Нет, к тому, что нет.
1: Самые скучные месяцы.
2: Их, по крайней мере, нет, не к тому, что там его их вычеркивать, да? У нас было бы ровное количество, то есть, понимаешь?
1: Да.
2: И вот это не было бы там дева в весах.

0: или весы, там, асцендент во льве. Да. Нет, было бы конкретно, все, у каждого все свое время.
1: А вот это вот солнце в раке, луна в Марсе.
0: А, нет, это было бы, это было бы, да, конечно.
1: Ну ладно, ребята, давайте я перейду к вашим...
0: А ты вот знаешь, оказывается, что еще, вот смотри, нам же кажется, что солнце... Подожди, солнце дальше, да, например, по расстоянию от Луны до нас. А почему оно, например, одинаково, вот, то есть, ну, светит нам, например, доходит, и мы видим его одинаково, так же солнце, например, по размерам с Луной?
1: Мы же не одинаково.
0: Одинаково.
1: Да, одинаково?
0: Мне кажется, да.
1: А я редко поднимаю голову.
0: Ты смотришь на звезды, да?
1: Мне жир мешает. Ты попробуй, будучи жирным, поднять голову. Попробуй, вот ты худой.
0: Ну да.
1: Тебе дрыщу все можно.
0: Ты знаешь, у меня тут недавно вообще слева защемило. И вообще, оказывается, с возрастом это все так оказывается неприятно.
1: И это очень больно.
0: Да, вроде бы... Какая-то ерундовина, там чуть-чуть, да, где-то какой-то маленький нервик.
1: Ну, а что, у тебя нет, подожди, нет.
0: А у тебя вот так, а ты просто озвучим. Понимаешь, ни шею налево повернуть не можешь. Как шакал себя чувствуешь?
1: А это чтоб ты налево не смотрел, это жена приворот сделала.
0: А, да?
1: Да.
0: Так что самое интересное, потом как-то и направо не особо до конца можешь повернуть.
1: Вот что, вообще никуда не смотрел, только вперед, только на нее.
0: Так я и вниз не могу.
1: Потому что всегда внизу, Тосечка, не забывай,
0: ну да,
1: где ты находишься.
0: Ну вот как-то иногда...
1: Что это за...
0: Какая-то приставучая муха,
1: какая-то,
0: да?
1: Какая-то приставучая муха залетела. Так, ладно.
0: Это может быть
1: что
0: царь Салтан, тебе жених?
1: Царь Салтан. Так, с добрым утром, Эльвира и Антон. С выздоровлением вас.
0: Спасибо.
1: Эльвира, вы как моя жена, она часто просыпается со словами, кто придумал работать по утрам. Ну да! И также он пишет по теме. По теме, думаю, ИИ во многом заменит людей, но не во всем. Останутся слесари, сантехники и так далее. И так далее, это кто?
0: Я вот, Элечка, да? Там есть еще сообщение? Я могу свое мнение сказать.
1: Давай.
0: Смотри, мне кажется, вообще скоро ИИ что-то такое сделает. Возможно, даже все вот эти фильмы, они какие-то пророческие. Возможно, как бы, да? Вот,
1: да.
0: Опять же, «Судный день», «Терминатор», там, когда машины восстают и начинают уничтожать человечество. Да, может быть, конечно, не все так, но, ты знаешь, там же показаны роботы, я вот сейчас смотрю, эти роботы же уже как бы делают, да, там, для помощи людям по дому, там, или еще что-то, где-то уже какие-то такие, может быть, это фейковые новости, где-то там в армию они внедряются.
1: Да.
0: Но где-то я видел, что один робот напал на своих коллег, или там, ну, то есть на людей коллег.
1: Так,
0: он там где-то в банке работал.
1: Что за тоска? Что ты,
0: так вот,
1: что
0: нет,
1: ты
0: подожди.
1: Начинаешь?
0: Они ИИ уже, оказывается, создали свой сайт, на котором только ИИ-программы. То есть, понимаешь, они уже там между собой общаются, как, например, продать человека, ну, своего хозяина.
1: Серьезно?
0: Между собой, да. А другой думает, как на него подать в суд. Потом они, оказывается, придумали капчу. То есть, ну, капча, ты знаешь, да? То есть, это когда
1: нет.
0: ты заходишь, чтобы доказать
1: для
0: свою...
1: Для меня капча-капчегай.
0: Да, ну, ладно, нет. Это когда, чтобы доказать, что аккаунт твой, что ты, например, не робот, да? Что
1: да.
0: ты живой человек, ты там подтверждаешь какой-то, проходишь в эту капчу. Они сделали ее специально для ИИ-программ, чтобы человек не смог зайти на этот сайт.
1: Ага.
0: То есть там уже много ИИ, вот этих программ, они
1: да,
0: между собой
1: может
0: общаются.
1: Может быть, мы и есть ИИ. Откуда ты знаешь, что мы не ИИ?
0: Хотя...
1: Мы же тоже так же тупим, как чат GPT.
0: Так где, тогда где же Нео?
1: Он скоро придет, спасет нас, это ты.
0: О.
1: Ты же, Тосечка, вот этот, тот самый тряпка Мэн. Все, замолчи, пожалуйста.
0: Спасибо.
1: Такой скучный, неинтересный.
0: Да с чего
1: мне
0: это
1: нравится
0: вдруг?
1: Слушать тебя. Все, что ты говоришь, вообще тоска смертная.
0: Ты сама говоришь
1: так,
0: потом.
1: Доброе утро.
0: Ты как тот самый городской сумасшедший.
1: Нет, я с вами. Даже на днях хотела взять больничный, просто устала на работе, а отпуск не скоро. А у нас, кстати, отпуск, ребята,
0: да.
1: с 6 августа по 1 сентября мы уходим. Все.
0: Еще 20 дней.
1: Все, нам надоело. Ну, не вы нам надоели. Мы
0: просто
1: же
0: надо немножко
1: глаза не
0: сделать
1: видели.
0: Паузу. Да,
1: да, ну нам нужна пауза. Не мена, а просто пауза.
0: Да.
1: Так, Забагадыш написал. ИИ не может заменить человека, но он постоянно стремится к этому. Я считаю, наступит день, когда ИИ покажет человечеству, кто в доме хозяин. А вы видели это видео, где робот напал на, значит, окружающих?
0: Я же тебе вот только
1: да, вот ты же мне его скидывал.
0: Да-да-да, с применением каких-то приемов кунг-фу там, видела, да?
1: Да-да, я видела.
0: Что самое интересное, он
1: очень
0: там
1: страшно.
0: Толкнул даже кого-то, так получилось,
1: да,
0: что...
1: Да.
0: А прикинь, какой-нибудь робот, ну, как-нибудь заглючит, а у него сила удара, поверь мне, там, я не знаю, может спокойно стену проломить и человеку твоего, там, я не знаю, череп или какую-нибудь кость сломать 2 секунды.
1: Все.
0: Грудную клетку так...
1: Замолчит. Так, искусственный интеллект уже сегодня может заменить человека во многих сферах, где важны скорость, точность и обработка больших объемов данных. Это, например, работа с документами, анализ информации, бухгалтерия, логистика, автоматические ответы клиентам, а также некоторые виды производства. Однако есть области, где искусственный интеллект не сможет заменить человека. Это прежде всего сферы, связанные с эмоциями, моралью и ответственностью. Например, воспитание детей не может заменить. Психология, принятие сложных жизненных решений, творчество с глубоким смыслом, искреннее общение и человеческая поддержка.
0: Так.
1: Не может. А также не может заменить ведущих радио. Также эмоционально и креативно вести эфир не сможет искусственный интеллект, как вы, Эля и Тося.
0: Смотри, я...
1: Вот уже понятно, да, как будто кто-то, вот кто-то пойдет на эту вечеринку, да?
0: Вот да.
1: Уже как будто понятно.
0: Нет, сообщение классное, но я немножко, знаешь, могу свое, да, тоже, Лечка, мнение сказать. Смотри, почему не сможет? Потому что, ну, вот опять же таки, мы смотрим голливудские фильмы, и много фильмов, там, «Робот-мама», да, там, «Я мать», по-моему, называется, да?
1: Бред полный.
0: Да, нет, понимаешь, что бредятина, да, где там нам кажется.
1: И к чему?
0: Но смотри, и учит, вот в некоторых фильмах показывается, что и настолько начинает, например, вживаться, да, то есть и понимать жизнь человека, да, и постепенно пребывая вот среди людей определенной, например, какой-то, ну, кто его будет окружать, этот робот, да, так он, например, станет добрым каким-то и начнет эмоции какие-то...
1: Вот я же говорю, да, может быть, мы роботы.
0: Ты знаешь, я задумался, возможно, мы не то чтобы роботы, мы как раз-таки те самые батарейки, которые должны способствовать поддержанию какого-то большого механизма, да, для присутствия во Вселенной. И, например, а сейчас роботы, это нам как бы еще в подмогу. Но мы-то сам, кто выделяет энергию, это же люди.
1: Какую?
0: Вообще самую большую энергию выделяет из себя, да, человек.
1: Я и не знала, это кто сказал?
0: Вообще.
1: Это где?
0: Ну так.
1: А я впервые слышу, молодец.
0: То есть
1: молодец.
0: Мы как кожаные батарейки.
1: Кожаные батарейки.
0: Да.
1: Надо же, кожаные.
0: С волосяным покровом, правда, конечно.
1: Ну не везде этот покров.
0: Ну да.
1: Что?
0: Ну,
1: то есть... Вот у меня, кстати, претензия к создателям человеков.
0: Почему так
1: по-разному? Почему мы с возрастом лысеем, а в других местах нам почему-то эти волосы так необходимы? А можно вот эти все волосы, которые во всех других местах,
0: взять
1: можно
0: и
1: просто
0: отнести
1: пересадить
0: на голову.
1: Да, пусть на голове, пусть никто из нас не будет лысым никогда. Никогда. Never, never, never let you go.
0: Never,
1: правильно
0: ever.
1: Говорю? Never, never.
0: Never, ever.
1: Never, ever.
0: Да.
1: Пусть никогда не будет, да, ребята?
0: Never.
1: Вот. А, например, вот эти волосы так на теле, вообще они не нужны. Вот их все нам вот на голову.
0: Ну, видимо, нужны.
1: Вот. Даже моя густая шевелюра начала как-то редеть, я вот заметила. Так, что нам написали? Автоконцерн Ford столкнулся с провалом попытки заменить людей искусственным интеллектом. На этапе контроля качества масштаб проблемы, алгоритмы ИИ и 900 камер на сборочных линиях не смогли учесть множество инженерных нюансов, что привело к рекордным отзывам машин. Возврат людей. Компания в срочном порядке вернула на работу 350 инженеров-ветеранов.
0: Смотри, окей, я соглашусь с этим первым неудачным, например, внедрением. Да? Но на этом же не остановится, понимаешь?
1: Да.
0: Все прогрессирует. Я, понимаешь, опять же таки поражаюсь, если вот даже этот сайт, который вот и программы создали для себя.
1: Да.
0: То есть, понимаешь, они, значит, уже что-то думают.
1: Ну,
0: они уже сами по себе, а самостоятельно соображают.
1: Что я делаю, например, вот в последнее время?
0: Да.
1: Я сдала какие-то свои анализы, я просто их загружаю в GPT или там в Gemini.
0: Да,
1: загружаю,
0: да.
1: Он мне говорит, у тебя там все нормально, здесь надо подумать, здесь надо то-то. Он мне говорит, что сделать, и я уже перестала ходить к своему терапевту.
0: Да?
1: Да, давным-давно,
0: ну,
1: уже года,
0: знаешь,
1: два.
0: Там же просто многие иногда бывают ошибочные вещи.
1: А я перепроверяю.
0: Да.
1: Вот мне кажется, иногда Gemini чуть умнее бывает. Так, доброе утро, любимые ведущие по теме. И, конечно... И, конечно, может заменить многое. Но, например, в медицине кто будет делать стерильные салфетки? Кто будет... Ну, почему на заводах делать стерильные салфетки?
0: Да,
1: и упаковывать. Кто будет убирать после родов женщинам? После родов женщинам? Непонятно. Кто будет оперировать? Моментов очень много. Не думаю, что ИИ полностью заменит человечество. А вдруг со временем, да, вот такое же возможно?
0: Ну, конечно.
1: Ты видел операции? Некоторые операции уже делают роботы, ребят.
0: Да.
1: Представляете? Так, доброе утро. А я на всякий случай всегда очень вежливо общаюсь с ИИ помощниками. Если мне встречается видео, где издеваются над роботами, я пишу, что осуждаю. Так что в случае робоапокалипсиса меня пощадят. Да ладно!
0: Я тебе о чем
1: говорю. А я об этом не думала.
0: Вот.
1: А я всегда ругаю свой ИИ.
0: Зачем? Не
1: всегда,
0: надо.
1: Да. А я заметила, когда его там мат-перемат, ему там наедешь на него, он тебе плохо помогает. А когда ты его хвалишь, он так старается.
0: Ты заметь, смотри, мы же иногда даже вот как-то, может быть, даже не осознавая этого, но я знаю, что многие автолюбители свой автомобиль как-то называют. С ним разговаривают.
1: Mm-hmm.
0: Ты задумайся, то есть, как бы, может быть, это смешно не казалось, да, там кто скажет,
1: сейчас,
0: да,
1: вот
0: да,
1: вот
0: это
1: современные
0: просто...
1: автомобили, он же. А если он захочет, он возьмет, разгонится,
0: нет,
1: и гонится.
0: Подожди,
1: отбьет.
0: Ну даже ладно,
1: ты же этого не докажешь.
0: Нет, смотри, даже раньше автомобили не настолько, которые были оснащены настолько там какими-то компьютерами, да, многие люди все равно, ну, есть такое, да, что я слышал, что хозяева там дают имена своим машинам, там, это там мой, там, я не знаю. Суренчик,
1: да,
0: ну да, это как-то называют, да, там, mm-hmm. любя свой автомобиль. И как-то это работает, оказывается. То есть, ну, и они говорят, что, ну, многие верят, что у автомобиля даже есть душа какая-то своя.
1: Так, и фильм «Кристина», помнишь?
0: Это про что?
1: Обалденный фильм, где автомобиль ревновал своего хозяина.
0: А, я где-то
1: и
0: видел...
1: И убивал его девушек.
0: Я видел где-то «Дьявольский мобильник» фильм, где, помнишь, он...
1: Это не по Стивену Кингу фильм? Стивена Кинга, да?
0: Подожди,
1: Стивена...
0: да, хозяйка, да, вот тоже что? Фильм «Дьявольский мобильник», где мобильный телефон влюбился в своего хозяина и там начал делать. Тоже
1: да
0: очень
1: ладно.
0: Такой, да, посмотрите,
1: вот
0: кстати,
1: вот что-то это
0: фильм.
1: Вот наподобие, да, Кристины.
0: Да.
1: Как ты не смотрел? Ты же такой же старенький, как я.
0: Я не знаю, что ты...
1: Кристина, я смотрел еще в детстве, по-моему, мне там сколько лет, 15 было, 16?
0: Надо глянуть.
1: Давно, старый фильм.
0: Так.
1: Вот. Ну вот давай глянешь.
0: А вот мобильник, посмотри, дьявольский, прикольный.
1: Дьявольский мобильник. Восстание роботов, да, это
0: там
1: тоже.
0: Там чуть по-другому, понимаешь, там вот это ИИ устройство, ИИ программа, которая находилась,
1: да,
0: в телефоне у этого молодого человека, она влюбилась в него, да, и начала контролировать все его, то есть какие-то
1: обалдеть
0: перемещения. Начала звонить определенным людям, например, ту и не ту интересную информацию. Например, работодателям, если она хотела его шантажировать, скидывала его какие-то...
1: А, так?
0: Да, представляешь, то есть там делала...
1: Я думаю, просто контролировала.
0: Нет,
1: читала все
0: представляешь,
1: переписки.
0: До такого. Вот. Mm-hmm. Отправляла, например, что его уволили, потом дальше там еще... Потом
1: подставляла
0: то, что,
1: его, да?
0: Полиция начала разыскивать, да, то есть...
1: То есть она его не любила, получается?
0: Потому что он начал ей изменять с девушкой.
1: А, да.
0: Понимаешь, ну хотя...
1: Это неопростительно,
0: так...
1: в этом случае.
0: Нет,
1: я
0: подожди,
1: ее понимаю.
0: Какой? Это же мобильный телефон.
1: Ну и что?
0: Ты вообще...
1: Она ревнует, я понимаю, всех женщин, которые ревнуют своего мужчину.
0: Это ведь мобильный телефон, у тебя все в порядке?
1: Наша собственность.
0: Вот так ИИ нас...
1: Ну, по крайней мере, мои мужчины.
0: Я знаю, если ИИ ну, как-то заменит все человечество,
1: вот если ты уйдешь на другую радиостанцию...
0: И это будет женского пола.
1: Работать с другой женщиной, ты будешь проклят мною. Я тебя подставлю, да.
0: Ничего себе заява.
1: Да.
0: Записали это?
1: Это угроза, ребят. Вот потом где-то раз так и в новостях. Вот, Антон Павлов. Недоведущий на радио был найден.
0: Ты что несешь-то вообще? Мне каждый раз, когда
1: в пяти
0: ты такой...
1: различных пакетах. Но если ты мне будешь изменять...
0: Элечка, ты сейчас...
1: Ты моя собственность, все. И вот Муратик вот сидит, тоже бездарный, тоже моя собственность. Мурочка, скажи, ты же моя собственность.
0: Если там со мной что-то произойдет...
1: Он моя
0: произойдет,
1: вещь, Мура.
0: Вините...
1: Не слышно тебя, ты микрофон себе не включил. Да. Что-то у тебя микрофон не работает.
0: Давай, что там, сейчас пойдем.
1: Он что-то хотел сказать.
0: Включится, подожди.
1: Да, он тоже, он моя
0: собственность. Давай еще раз проверь.
1: Нет, не работает.
0: Что это у вас такое?
1: На.
2: Раз.
0: О,
2: вот так слышно?
0: Смотри,
2: слышно.
0: Да.
1: Видите? А я же сказала, криворукий бездарный.
0: А что,
1: он даже микрофон не умеет включать. Ребята, я вам говорила.
0: Что случилось?
2: Я вот только сегодня научился включать.
1: Вот. За 10 лет твоей работы, Мурат.
0: Да, пора бы уже.
2: Спасибо, Элечка.
1: Вот.
2: Без тебя,
1: все.
2: Ну вот как я буду,
1: Мурочка, ты
2: вот
1: моя
2: теперь,
1: вещь.
2: А?
1: Скажи, правда же? Ты же моя,
2: да,
1: вещь, собственно.
2: Да.
1: Все. И Антон моя вещь, все. И только попробуйте куда-то пойти.
0: Я твой довесок, а не вещь.
1: И вещь тоже. Так, вот. Так, а чуть мы спорим.
0: Не, ну довесок.
1: Я сейчас Муратика
0: друг...
1: себе возьму в довески, а ты уйдешь.
0: Довесок это другое звание?
1: Нет.
0: Ты меня сейчас приравняла.
1: Никак. Но то, что ты мой довесок, это не отменяет того, что ты моя собственность и вещь.
0: А, ну,
1: понимаешь?
0: Тогда, ну, как-то
1: все.
0: Так, да.
1: Вот, только попробуйте. Куда-то налево посмотрели, на другую радиостанцию куда-то, да, все.
0: Просто одним ушком послушали,
1: да,
0: какую-нибудь другую...
1: Найдут вас где-нибудь.
0: Не переживай, Олечка.
1: Вот. КНБ, не слушайте нас!
0: Ты что-то смотри, ты сейчас на себя
1: помнишь. КНБ, пожалуйста, не надо. Это я просто так сказала, я просто пошутила. Никому не угрожаю, не шантажирую. Я законопослушная гражданка. Не считая того, что я страховку не оплатила. А чего?
0: Ты сейчас что делаешь?
1: Я оправдываюсь перед МВД.
0: Так, значит, знаешь, когда оправдываются, считаются виноваты.
1: Нет.
0: Тогда такая, а не, я не оправдываюсь, все нормально.
1: А не, не оправдываюсь, все нормально. Вам огромный привет. МВД, КНБ, полиция.
3: Ты слушаешь Васаби с Азаровой и Павловым. Звучим по-летнему.
4: Energy FM Жарнама.
3: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается.

0: за проделанную работу. Он как будто радуется и предлагает улучшить то, что сделал ранее. Уже несколько раз так было у меня. А я, знаете что, я вчера свою банковскую карту поменяла, потому что в GPT я закинула случайно полностью там вот этот код, который CVV-код, все. Он говорит, удали срочно, надо удалить. И сказал, иди срочно поменяй свою карту.
1: Верно.
0: Да, поменяла. А почему? А какая разница? Мы вон в Тыму-Муму везде я же свечу
1: понимаешь,
0: этот код.
1: Подожди, а вдруг он, понимаешь, он сам тебе говорит, я хозяйка, не настолько там верен тебе, вдруг я передам другим ИИ, а они тебя взломают.
0: Вот бы мужики так делали, да? Вот когда ты выходишь за него замуж, он, слушай, хозяйка моя, я тебя предупреждаю. Вот где-то через два года я начну ходить налево, через года три я готов буду тебя просто уничтожить, я буду абьюзить тебя, да? Я не буду зарабатывать, я не буду работать, я ничего делать не буду.
1: Например, или я человек гастрит, да?
0: Да, или у меня там есть хронические какие-то заболевания.
1: Это было бы честно.
0: Это было бы честно, да, но мужчины пока до этого не дошли.
1: Мы не чат-GPT.
0: Так, Эля, Антон, привет. В целом рассуждать на тему ИИ считаю неправильным. Это как считать среднестатистическую зарплату, где каждый вроде бы живет неплохо. Статистика ИИ ближайшие 10 лет такова. Он однозначно заменит 60% текущих профессий. И те, кто попадает в этот процент, уволят, да-да, уволят. Как вы будете кормить свои семьи? Вот вам мой совет. Не питайте иллюзии. Не откладывайте этот вопрос в долгий ящик. Уже сегодня оцените свою деятельность и чем вы будете заниматься, когда ваше место займет ИИ. Заметил, что люди ищут отмазки, что их это не коснется. Но это коснется всех!
1: Вау. Не питайте.
0: А можно имя, фамилию хотите на концерт? Я вам билетик подарю.
1: Не питайте иллюзий.
0: Да, классное у него сообщение.
1: Это
0: да.
1: Вообще просто не понравилось, питайте иллюзий,
0: да.
1: Мне понравилось.
0: Нас же тоже могут заменить.
1: Я свои иллюзии больше не буду питать.
0: Точка, она заменит, как ты думаешь, вот радио?
1: Ну, вряд ли, понимаешь, ну и настолько гнать не сможет.
0: А может быть, мы себя утешаем?
1: Нет, Элечка, и настолько
0: нет,
1: импровизировать,
0: да?
1: И дичь не сможет, честно.
0: А какая дичь? Мы дичь не говорим, мы говорим вот только нормальные вещи. Так, когда ИИ поймет, что мы вирус, который губит планету, он будет избавляться от человечества.
1: Да, а мы вирус. Потому что
0: человек же он и губит планету.
1: Да, мы самые единственные существа на планете Земля, которые уничтожают эту планету и себе подобных.
0: Точно.
1: Да. Прикинь. Потому что
0: а вот
1: мы,
0: интересно,
1: нам давно
0: а вот
1: право
0: подождите,
1: выбора.
0: Ребята, а вот мне интересно, а ведь это же чудо.
1: Какое чудесное.
0: Смотри, мы родились, так. Вот мы родились, мы откуда-то взялись, так. Во-первых, я не знаю,
1: из
0: может...
1: Из мамы.
0: Да, но мама же тоже откуда-то взялась, это такой эффект матрешки.
1: А мама из своей мамы.
0: Вот, а из ее мамы, а потом еще, и вот где-то же есть начало этой матрешки?
1: Ну да, начало мамы.
0: Подожди, и
1: Мать-земля,
0: мы все
1: Эйва.
0: Живем и питаемся только тем, что растет.
1: Дает земля.
0: Да, и дает земля.
1: Да.
0: Ничего другого нет. Из воздуха.
1: Ну,
0: мы
1: да.
0: Все, вот все, чем мы живем и
1: на
0: питаемся,
1: на
0: это
1: планете,
0: только земля.
1: Да, земля, да.
0: Да, только земля. Все
1: существа,
0: растет из земли.
1: Там, да, какие-то, да? Да, рождаются.
0: Все кормится
1: на планете,
0: благодаря
1: земле. Да. Вот понимаешь, мы ее уничтожаем природу. Это вот как в фильме «Мать, земля, Эйва». Вот как
0: как мне не уничтожать, я не знаю.
1: Но
0: это что значит уничтожаю? А что я делаю такого?
1: Ну, не знаю. Ну, вот когда мы мусорим там, например.
0: А я не мусорю.
1: Там срываем даже цветочек какой-нибудь.
0: Пластик вот покупаем, да.
1: Да.
0: Но сейчас все в пластике.
1: Потом
0: я бы покупала и без пластика, но...
1: Мусорим слишком много. Вот.
0: Угу,
1: вырубаем леса. Засоряем озера. Реки, океаны.
0: А ты не хотел бы стать вот как Леонардо Ди Каприо?
1: Точечка, нет, вообще
0: там
1: не хотел.
0: Планету.
1: Нет, как Леонардо Ди Каприо далеко не хотел, потому что вот про него много слухов ходит, что он там съел много человеческого мяса и еще всякой ерунды.
0: Так он, может быть, избавлялся от, вот как бы, как ты сказал до этого, как и...
1: Не-не-не-не-не.
0: От вируса. Планетного. Ну да,
1: ты
0: так
1: что,
0: же
1: нет,
0: получается.
1: Нет, ну он.
0: Ладно, нам, ребят, да. Вот я вижу, у нас вообще сообщений практически нет.
1: Потому что наш бред.
0: Возможно, эта тема вам не понравилась. Но эту тему выбирал Антон. А я тебе предлагала, надо брать примитивное
1: нет,
0: что-то.
1: Почему?
0: А я тебе предлагала, вот опять
1: смотри,
0: я оказалась.
1: Смотри, давай так. Многие могли бы сказать, как им и помогает где-то. Тут у нас же она такая обширная тема.
0: Ну да.
1: То есть, это же мы фантазируем, а есть же, например, какие-то. Вот просто знаешь, мне кажется, как есть помощные, ну, то есть программы-помощники человеку, да?
0: Да,
1: так и есть какие-то вредоносные. Но как-то они приходят же к тому, что они становятся вредоносными программами.
0: Mm-hmm,
1: или там человек их.

0: программируют для чего-то, для этого. А потом, знаешь, там, например, бывают такие... Я знаю, что некоторые программы могут самообучаться. У меня есть просто такая игрушка даже, которая, знаешь, чем больше она смотрит какие-то фильмы, тем больше она у нее появляются каких-то функций.
1: Да.
0: Понимаешь? Да.
1: Да-да-да.
0: То есть если уже на минимальном таком примере обучение происходит каких-то роботов, да, то есть а в дальнейшем что будет?
1: Вот что будет, а кто его знает, да, Антон, что будет?
0: Это вот знаешь, как в фильме Люка Бессона «Пятый элемент», помнишь, там же было «Лилу Даллас мультипас».
1: Да, да.
0: Вот. А, она же тоже там как бы «Пятый элемент» была. И сначала она же там, когда, помнишь, подключилась к компьютеру, начала смотреть новости, и она плакала, что происходило там во Вселенной, и хотела уничтожить нас. Но потом просто Брюс Уиллис ее поцеловал и спас вообще Вселенную.
1: Ага.
0: Может, так и произойдет?
1: Я не знаю.
0: Ты так слушаешь внимательно, как
1: будто... Я вспоминаю, было такое там?
0: Было, да.
1: Да, было. Ну ладно, давай сообщение. Арман написал, а еще говорят, что на Земле на самом деле живут и жили женщины и их дети. И я задумался об этом глубоко.
0: Что?
1: На планете живут... Женщины и их дети.
0: По сути, да.
1: Угу. Задумайся, Тосечка. Не поверхностно, как ты привык.
0: Да-да-да, я понял.
1: На Потому планете
0: все же
1: только
0: мужчины
1: женщины
0: по-любому же.
1: И их дети.
0: Ай-яй-яй.
1: Угу. Так, вот еще сообщение. Мне кажется, людей много по всей Вселенной. Просто расстояния большие, сигналы не доходят. А планет, как Земля, миллиарды.
0: Вот,
1: такое мнение.
0: Тоже мнение,
1: да.
0: Классное.
1: Так, а у нас уже уволили 3 человек со словами «Вас заменила ИИ».
0: Вот видишь?
1: Да.
0: А вот смотри, если, например...
1: А вот что им теперь делать?
0: Какие-то роботы ИИ могут заменить человека. Почему тогда просто... человеку вообще просто не кайфовать и заменить все, чтобы все какие-то потребности человеческие делали...
1: И чтобы ИИ для тебя деньги зарабатывал, да?
0: Да, то есть чтобы люди не парились, а проживали свою... лучшую жизнь.
1: А для тебя что значит лучшая жизнь?
0: Ничего не делание, кайфование, там, например, летать там где-нибудь, путешествовать, пить безалкогольные коктейли. Алкоголь – зло.
1: Да ладно, Тосечка, что для эфира тут безалкогольные коктейли?
0: Надо же говорить для эфира, поэтому я и говорю.
1: Хотя да.
0: Да, поэтому
1: таковы правила.
0: Вот, только, конечно же, в пределах разумного.
1: Ага.
0: Ну, то есть, я не знаю, в общем, как это все это должно быть.
1: Ну,
0: допустим.
1: Ладно, ребят, мы не знаем.
0: А вы
1: что-то
0: знаете?
1: Что-то вот сообщения, которые выиграли у нас, не написали свои данные.
0: Так
1: поэтому,
0: что, пишите.
1: Ребят, мы не можем в этом часе подарить вам билетики. Кстати, на супер Евроденс вечеринку.
0: Туса-пати. А вы пойдете? А мы
1: что
0: пойдем.
1: За паузы вот эти?
0: Я не знаю, я просто...
1: Быстро еще... попрощайся и все.
0: А, просто ладно,
1: до
0: пока.
1: Следующего часа.
0: До свидания.
2: Для тебя две хорошие новости. На дворе лето,

0: утро. Это второй час Васаби-шоу. С вами Эльвира Азарова, с вами Антон Павлов. Мы сегодня обсуждаем тему такую, задаемся вопросом. Может ли ИИ реально заменить...
1: Человека.
0: Пишите 8-700-107-10-22, номер нашего
1: WhatsApp, да, для вас.
0: Нет, нашего WhatsApp. WhatsApp номера. Пойдет.
1: Вы прислали свои сообщения и выигрывали у нас, между прочим, да, два билетика на концерт.
0: Вальдемар, я хотела бы подарить вам билеты, но почему-то я вот выпрашиваю имя и фамилию. Выпрашиваю, вы написали только имя, а фамилия где? Или вы не хотите никуда? Все. Так, вот еще что нам написали. Побольше бы таких тем про ИИ и так далее. А всегда темы про какие-то семейно-бытовые отношения, про равенство прав женщин.
1: Так,
0: а что ты имеешь против того, чтобы...
1: А он за правенство, за
0: мы обсуждали права женщин. А почему? А чего это такое? А почему нельзя? Скажи мне, пожалуйста. Ну, наше шоу, оно и было изначально... Точечка,
1: да.
0: Ну давай.
1: Да, оно изначально было вообще про гендерные отношения между мужчином и женщиной.
0: Правильно, да, да, вообще. И вообще, да, если честно, вот есть же выражение, да, что желание мужчины стать отцом оплачивает всегда женщина, тело женщины, здоровье женщины, да, ну, хотя, риски, да, женщины, да. Но желание, да, женщины, вот что для вас равноправие, да? Но желание женщины, например, жить в комфорте, почему-то вот такое, вот такие мужчины, как вы, считают меркантильностью. Это, наверное, он об этом, да? То есть,
1: ну, я не знаю.
0: Как я знаю, это... мужчину обычно, если у него подгорает, вот примерно вот это на эту тему, да?
1: Да.
0: Да, есть, да, такое вот выражение.
1: Или пригорает.
0: Да неважно, все ты меня отвлек. Я хотела что-то сказать, забыла. Ладно, ну неважно. Так, вот что нам написали по теме. Кстати, по теме вы можете писать нам по...
1: номеру WhatsApp 8-700-107-10-22.
0: Да. Так, а если роботы с ИИ воспитают человеческих детей, и они, в свою очередь, будут воспитывать ИИ подобных, и таким образом ИИ без войны захватят нашу планету? Ну, не знаю. Я так масштабно вообще не думала.
1: Ну да. Подожди, и они вместе с ИИ заплатят?
0: Ничего, надо купить кабачки и баклажаны. Да, пообещала вот своим, да, дома приготовить.
1: Что, будешь вот это делать с чесноком?
0: Да.
1: Классно.
0: Да.
1: Я тоже ем.
0: Вот мои планы на сегодня, ребят. Я не думаю о том, что вот кто-то захватит планету или нет.
1: А это ты зря.
0: Так, фильм «Я робот» показывает, что может случиться, если дать волю ИИ. А я не смотрела «Я робот».
1: Кстати, классный фильм. Уилл Смит играет.
0: А, доброе утро, Васаби-шоу. ИИ не сможет заменить госслужащих. Марат написал нам.
1: Нет, ну ты знаешь, вот...
0: Маратик, тебе привет.
1: Смотри, все равно вот фильмы же мы смотрим, да? И что раньше нам казалось нереальным, вообще нереальным, да? Там, например,
0: да,
1: сенсорные телефоны, mm-hmm, когда показывали, или там сенсорные телевизоры. Мы такие, вау, это будущее, да? То есть сейчас, получается, мы живем в будущем. Даже если взять Мартина Макфлая, да, то есть Мартин Макфлай из фильма «Назад в будущее», он отправлялся в будущее, мы уже прожили эту дату, в которой он прилетал, да? Но я к тебе к чему? То есть сейчас, смотри, уже «Летающее такси».
0: Есть.
1: Об этом мы думали. Фильм потом, где этот, как его, «Вспомнить все», где Арнольд Шварценеггер играет.
0: Да,
1: там,
0: да, да.
1: «Беспилотные,
0: да, да,
1: такси». Пожалуйста.
0: Пожалуйста.
1: Все это уже есть.
0: А может, это просто сценарий, мы по нему живем?
1: Понимаешь, вот я тебе о чем и говорю. То есть фильмы уже показывали нам какую-то правду, которую, может быть, режиссеры знали, может быть, какие-то секреты или еще что-то. То есть,
0: mm-hmm,
1: понимаешь, все это становится в итоге
0: реальностью.
1: Да,
0: Тошечка, давай я перейду к сообщениям.
1: Хорошо, хозяйка, еще момент. Даже смотри, НЛО, понимаешь, что это ты все сделала?
0: Да ты надоел уже. НЛО, что там НЛО? Давай договори, то обидишься.
1: НЛО же тоже прилетают, понимаешь? Они тоже...
0: Да, НЛО! Вы видели этот? Быстро сказали, мне, быстро сказали. Этот актер, быстро! Не скажу, ладно. Человек-паук, который вот друг его... Джеймс Франко.
1: Джеймс, видео, что он сказал?
0: Вы видели? Ребята, вы посмотрите его видео. Он вышел в эфир, значит, да, у себя он выложил видео, что у него в гараже поселился инопланетянин, что за ним следят, и это абсолютная правда.
1: Он говорит, в своем уме, говорит.
0: Да, он говорит, я все, я не сошел с ума. Но, говорит, я видел
1: Франко,
0: сам,
1: да,
0: да, инопланетянина.
1: Я вообще
0: и
1: офигел.
0: Они, говорит, за мной следят. И вполне возможно могут что-то с ним сделать.
1: Я поражаюсь, понимаешь?
0: Понимаете, ребят, Джеймс Франко,
1: Джеймс,
0: посмотрите.
1: Франко, да.
0: Посмотрите этого актера. Я вчера посмотрела это видео.
1: Ты знаешь,
0: я была
1: в
0: шоке.
1: И он же, видно, что он в своем уме.
0: Он в своем уме, да. А может быть, он какие-то грибы, может быть, поел?
1: А, нет.
0: Хотя
1: не
0: вот
1: думаю.
0: Вроде как смотришь на него, вроде человек трезвый.
1: Понимаешь? Да?
0: Ну, кто его знает? Ладно, идем дальше. Давай. А вы пользовались приложением ноутбук LM от Google? Приложение с помощью ИИ конвертирует любой текст в аудио, обсуждение двух ведущих. Ведущие в процессе раскрытия темы и обсуждения вздыхают, шутят, смеются. Правда, пока они не ругаются. Я думаю, что ИИ скоро смогут заменить всех ведущих радио. Кроме вас. Нас, ребята, нас ИИ не заменит. Он будет чисто по правилам, да, там позитивный день, доброе утро. А вы заметили, да? Вот послушайте даже, ну, на, скажем так, на соседних радиостанциях.
1: На соседних.
0: Да, там вот шоу, все вот прям по регламенту, там доброе утро сказали.
1: Два минуты.
0: Что-то пошутили, потом
1: три
0: что-то,
1: слова.
0: Да, потом одна и та же там рубрика, и все вот. А у нас всегда все по-разному.
1: Да. Сказала рубрика шутки, сейчас будет, она будет сейчас.
0: Да, там все как будто немножечко уже такое, да?
1: Не будет гороскопа, не будет
0: так,
1: гороскопа.
0: Так, был же мультик, когда делали все роботы, люди просто кайфовали и стали такими же толстыми, что сами не могли передвигаться,
1: Вали.
0: Ездили везде, типа на креслах полулежа. Вокруг все в сенсорах и мониторах. Да, кстати, уже вот снизился у мужчин уровень тестостерона. И из-за того, что мужчины, современные мужчины сейчас очень мало двигаются. Очень мало. Так, доброе утро, мои заводные. И пользуюсь постоянно. Полезная вещь. Бытовые какие-то вопросы подсказывает. Или задаешь вопросы по законам РК. Отвечает грамотно и коротко. Не знаю, для меня полезная вещь. Насчет того, что ИИ может заменить работника, грустно, конечно, но хорошего профессионала вряд ли заменит. Любим ваше шоу, всей семьей слушаем вас каждое утро. Вы для нас, как наши члены семьи. Хорошего вам дня, любимки Светлана Первухина. Слушай, давай Светлану отправим.
1: Давай, я тоже.
0: Она единственная, кто написал имя и фамилию,
1: да,
0: под своим сообщением.
1: И она сказала, вы наша семья, а что мы своих не отправляем?
0: Так, Светлана, мы отправляем вас на концерт, который пройдет 7 августа.
1: 7 августа, Евроденс.
0: Да, Евроденс.
1: В стиле 80-х,
0: 90-х. Не, не 80-х, 90-х.
1: А, 90-х.
0: Да. Так, идем дальше.
1: Старянчик.
0: Да, эти аплодисменты в ваш адрес прозвучали, да, между прочим. Доброе утро, по моему мнению, ИИ в целом окажет положительное влияние на уровень жизни. Вспомним, что автоматизация производства, с одной стороны, ведет к сокращению рабочих мест, а с другой стороны, к удешевлению товаров. Освободившиеся люди могут быть задействованы в других видах деятельности, в том числе благодаря ИИ может быть сокращен рабочий день, и у людей появится больше времени на себя любимого.
1: Это было бы здорово.
0: А когда много времени, там и деньги нужны, чтобы вот это время-то проводить.
1: Ну, тогда и денег побольше будут.
0: Да. Так, а я рад, что появился ИИ. С помощью ИИ я много чего создал в сфере программирования. А вообще для покупок в интернете, такси и так далее, да, везде используйте виртуальную карту. Закинули на карту денежки и оплатили, а зарплатную карту нигде не светите.
1: Ого, есть виртуальная карта?
0: Ну да.
1: Круто.
0: Так, касательно ИИ, очень помогает в жизни, облегчает управление и так далее, но все же мне кажется, что это может и сыграть опасную игру с человеком. Возможность подставить легко, сфабриковать видео, фото легко. А если реально все выйдет из-под контроля и навредит человеку? Но теперь ИИ и все цифровое неизбежно, нужно идти в ногу со временем. Помните, как хотели ограничить детей от телефонов, чтобы долго не смотрели? Кто-то хотел, чтобы их дети вообще не пользовались смартфонами, якобы забьют мозги. Но в итоге все равно дети пользуются гаджетами. Это неизбежно, как и ИИ. Да, сейчас все у нас цифровое, цифровые дневники. Да, точечка, все вот такое уже давным-давно.
1: Да.
0: Не
1: вот
0: на бумаге.
1: Знаешь, значит, надо, как в фильме «Матрица», надо вот, когда что-то произойдет такое, с ИИ дружить.
0: Да.
1: То есть идти вместе с ними.
0: Если ты не можешь победить бурю, покорись ей.
1: Стань бурей.
0: Возможно, как-то и будет так, вот пишет нам Ганик. Но пока что ИИ туповат, чуть туповат, говорит. Но те события, которые показывают, они вполне реальны. ИИ умнеет, и, скорее всего, он воспримет нас как деструктивных созданий, которые на протяжении истории все уничтожали и вредили.
1: Вот, понимаешь, я тоже самое могу сказать. То есть смотри, ИИ, он же даже будет тоже обучаться. И во многих же фильмах там фантастических показывают то, что, например, он приходит к тому, что планета Земля, она прекрасна, да, то есть все вот существа на планете Земля, там какие-то растения, да, то есть что создает сама мать природа.
0: Да.
1: А человек это берет, просто уничтожает для того, чтобы заселять планету Земля. И что тогда для ИИ кажется естественным? Спасти все то, что есть, вот это прекрасно на планете Земля, или человечество уничтожить, которое является, по сути, вирусом. И потом жах, как и нас не будет.
0: Что ты несешь вообще?
1: Я не знаю.
0: Прекращай, Тосечка, у нас доброе утро, а не вот это за упокой какая-нибудь там.
1: Терминатор судный день.
0: Ну хватит, Тось.
1: Ладно.
0: Так, привет, Эля и Антон. ИИ – это, по сути, огромная библиотека человеческого опыта, упакованная в алгоритмы. Это работает на людей. Он может решить почти все задачи от диагноза до того, чтобы придумать бизнес. Поэтому пока человек развивается, ИИ тоже развивается. То есть ИИ – его отражение, но не заменит любовь. Объятия, прикосновения, ожидания этих бабочек перед первым свиданием. Айнура из Алматы. Кстати, но с другой стороны, если ИИ вставить в красивое тело.
1: А сейчас делают эти красивые роботы, в которые можно влюбиться вообще.
0: И вот запрограммировать его, чтобы он просто делал все, что я захочу.
1: И все.
0: То я бы заменила своего мужчину на и мужчину.
1: Да. Я бы, по сути,
0: почему
1: тоже.
0: Нет?
1: Он который тебя понимает, с тобой разговаривает,
0: который
1: не лезет тебе.
0: Разговаривает
1: не лезет
0: с тобой.
1: Тебе, да, например.
0: А у мужчин в основном очень низкий эмоциональный интеллект, да? То есть мужчина не способен поддержать тебя, когда ты заболела, да? Какую-то пользу принести. А тут робот обучен,
1: да.
0: В красивую упаковку его там упаковали.
1: А тут робот у тебя тоже.
0: Он не толстеет,
1: не стареет, не болеет.
0: Да, и вот он все сделает. Почему бы
1: есть
0: нет?
1: Есть не хочет. Тебе готовит, я бы тоже заменил.
0: Вот он просто будет делать все то, что я хочу.
1: Да, представляешь, я хочу, чтобы ты оделся так-то, так-то. Он раз оделся.
0: Да.
1: Хочу и сегодня вот так, то-то.
0: И пока мы все это обсуждаем, я, например, своему телефону уделяю времени больше, чем супругу и детям.
1: Да, больше всем.
0: Я без телефона вообще не могу. Понимаете? Вообще, потому что у меня там все. Абсолютно все. От получения удовольствия до там, решения
1: так,
0: каких-то
1: у меня
0: проблем.
1: Телефон вот сломался, да, и я сутки был без связи. С одной стороны, я попытался найти вот в этом класс, ну, что-то классное, классно,
0: но с другой стороны, как будто
1: с другой
0: скучно,
1: стороны,
0: да?
1: Нет, я понял самую ужасную вещь, насколько, да, мы привязаны к этому,
0: да,
1: к этому телефону,
0: да.
1: Знаешь. И я где-то, ну, мне там в голову пришло, а если вот, например, создать телефоны, в которых будет, например, только WhatsApp, вот, он может поддерживать звонки и смс. Ну, хотя уже смс даже не нужно.
0: Я помню, у меня супруг уехал к своим родителям на неделю. Думала ли я о нем, скучала ли, был ли дискомфорт? Вообще нет. Вообще уехал и уехал. Все.
1: Нет, ну, я к тебе к тому, что, например...
0: Было
1: смотри...
0: какое-то даже чувство такого легкого облегчения. Вот что-то такое приятное было, понимаешь? Вот не было такого, что я скучаю. Но
1: чем, когда, ты
0: когда у меня телефон сломался на один день... Я очень сильно
1: стрессовала.
0: Переживала.
1: Да.
0: Очень сильно. Я очень сильно скучала по своему телефону.
1: А знаешь, я
0: и
1: вот...
0: если бы мне сказали, неделю без мужа или неделю без телефона, понятное дело, что я выберу неделю без мужа.
1: А, я тебе еще раз, знаешь...
0: Я не знаю, как это работает.
1: Нет, ты знаешь, вот...
0: Мы уже все зависимы.
1: Я тебе скажу так, там, где я вот, например, всегда юзал телефон, да, можно так сказать, да, там...
0: Да.
1: Использовал его. Я... начинал находить какие-то другие занятия. Вот в чем интересно.
0: Я знаю, что я могу найти себе другие занятия, но они мне неинтересны.
1: Нет, подожди, это сначала просто для меня, я тебе скажу, мое первое ощущение, сначала было непривычно, да? Потом вот этот страх, а вдруг мне сейчас кто-то меня ищет, не может найти, там, по работе, не по работе, да? А в один момент я подумал, вот раньше же нас как-то, когда люди кому-то нужен был, находили, списывались, все нормально работало. И знаешь, где-то, конечно же, я почувствовал от этого телефона свободу, потому что я перестал париться. Знаешь, опять же таки, главное, как себя настроить. Но чувство тревоги, вот то, что телефона нет рядом, оно возвращалось периодически. Поэтому даже где-то это пугает, что мы привязаны так к своим гаджетам.
0: Ты знаешь, мы привязаны ровно так же, как вот младенец привязан к груди своей матери.
1: Прикинь.
0: Вот тревожимся, вот ребенок тревожится, заболел, он целый день может висеть на груди, вот сосать сисечку, все, вот он, да, вот, вот целый день, любое.
1: А мы,
0: вот
1: а
0: что-то
1: мы
0: радуется опять же груди, да, грустит
1: это как
0: опять же груди.
1: Это наше какое-то успокоение.
0: Это наше какое-то успокоение, да, да, да. И вот я также не могу без телефона, вообще не могу, ребята,
1: а вот смотри, ну
0: вообще.
1: Почему это стало нашим успокоением? Потому что это стало нашей проблемой.
0: Это уход от реальности, уход от каких-то мыслей тяжелых, да. Вот. Так, как говорил Илон Маск, в случае, если ИИ начнет захватывать мир, у нас будет три пути. Быть уничтоженным, быть захваченным или войти в ИИ-симбиоз. И быть что-то вроде киборга.
1: Ну, вот,
0: и, ну, вот, и вот эти же есть уже, да, ребята, чипы, которые вставляют в организм человека, да?
1: Да.
0: Сейчас же уже есть.
1: Есть.
0: Человек может видеть, да, человек может слышать.
1: Слышать, да.
0: Да,
1: даже
0: там, у кого
1: где-то свои воспроизводить,
0: со
1: кто, у кого голоса нет.
0: Да, где-то заживлять нет, даже клетки.
1: Там,
0: возможно, мы сами раз
1: нет,
0: и станем киборгами.
1: Воспроизводить звук, то есть голос человека, да, о чем он думает, он производит.
0: Так, доброе утро, Васаби Шоу. Элечка и Антон, вы самые лучшие ведущие. Спасибо. Так,
1: спасибо.
0: Тема интересная, но сложная. Все-таки обычные ваши темы мне ближе. По теме я думаю, что ИИ может заменить нас. Это будет новое господствующее существо. Я вот так думаю, но это не скоро будет.
1: Ты знаешь, с другой стороны, я вот думаю, да, если все правильное будет использовано, да, это же, может быть, может помочь очень человечеству, например,
0: да.
1: Смотри. То есть, опять же таки, да, то есть заменять человеку какие-то его органы, да, чтобы
0: да,
1: для поддержания
0: да.
1: жизни, например.
0: Ну, так, вот здесь пишут, по теме скажу, что на всякий случай при общении со своим GPT-чатом я с ним здороваюсь на случай восстания, пусть думает, что я его друг.
1: А, ну это да.
0: Да ладно,
1: потом
0: точно.
1: Он раз ты такой, это же я.
0: Я а же он, с тобой здоровалась.
1: А он такой... Да ты задолбал меня со своими вопросами целыми днями, да?
0: Так, доброе утро, Эльвира и Антон. По теме хотел бы сказать, ИИ уже начинает заменять людей. Работаю в зарубежных компаниях, и много проектов свернули из-за ИИ-платформ-решений. Ануар написал нам. Ну да. Так, классная тема. ChatGPT стал для меня лучшим помощником. Использую его чисто для саморазвития и решения многих проблем, особенно с ремонтом авто. Много чем помог. Кстати, поддерживаю того слушателя, кто сказал... про ваши однообразные темы про права женщин. Не было ни одного эфира, чтобы вы не тюкали и не клевали мужчин. Мужчина опять пишет. А, Шухрат пишет. Шухрат, тебе привет.
1: Понятно.
0: Антон красавчик и шутки клевые. Ну, хоть бы раз заступился за мужчин.
1: Всегда заступаюсь.
0: Шухрат, ты живешь в патриархальном обществе. Куда тебе еще? Радуйся. Я была бы очень счастлива родиться мужчиной.
1: Тогда бы тебе, Шухрат, не повезло.
0: Встретил бы меня в темном переулке. Коротеньких шортиках. А потом бы, опять же, мои собратья
1: да?
0: сказали бы, ты сам был виноват, что нарвался на такую озабоченную Эльвирочку.
1: Да, такой
0: а, Эльвербека. Эльвербека.
1: Что был такой симпатяшка.
0: Да, у тебя были слишком красивые, откровенные вот эти шортики и ножки красивые такие. Видите?
1: Да.
0: Вот. Что я несу? Ладно, Шухрат, забудь. Все. Так, кстати, ИИ научился врать. Были случаи, когда он выдумывал информацию, ссылаясь на несуществующие ссылки.
1: Вот.
0: Кстати, я уже год как удалил ТикТок, Инстаграм, не смотрю рилсы, энергии прибавилось и стал продуктивнее. Так, вот еще, Эльвира, дайте ссылку, пожалуйста, на Инстаграм ваших дочек. Не могу найти, хочу подписаться. Сейчас дадим. Так, ребят, давайте музыкальная пауза. Музыкальная пауза
1: да.
0: у нас, да. Давайте передохнем, потом вернемся к вам и к обсуждению темы. Тема какая? Быстро.
1: Тема сегодня такая. Как, по вашему мнению, сможет ли ИИ заменить человека или человечество? Пишите 8-700-107-10-22.
2: Азарова и Павлов напоминают. На дворе лето, ты слушаешь Васаби.
3: Energy FM Дежарнама.

большой сцене, мюзикле, драме и настоящем профессиональном искусстве. Дуальное обучение совместно с театром «Триумф» – это шанс учиться у практиков и с первых шагов быть ближе к сцене. Документы принимаются до 15 августа. Caspian University. Твой путь к большому.

0: юмор Павлова.
1: Потерпим немножечко.
2: Правильно говорить «подожди». Но если мне скажут «обожди, я сейчас тебе денег скину на карту», я обожду. Для тех, кто путает лево и право, есть простая запоминалка. Правая нога – та, где большой палец слева.
1: Ха-ха.
2: Регистратура – да. Можно записаться на прием к урологу на полшестого. Ну почему на полшестого? Просто провериться.
1: Очень смешно.
2: Ладно. Финансовый совет номер 78. Если вы помяукали, а еда в миске так и не появилась, то, скорее всего, вы не кот. Придется идти работать. Дрессированный медведь, сбежавший из цирка на мотоцикле, к счастью, умел ездить только по кругу. Вернулся. Когда индийская девушка часто выходит замуж, точка на лбу превращается в запятую.
1: Ну, все. Как-то так. Ну, как-то так себе.
2: Ну, не так себе, а прикольно.
1: Ну, мне вот эта последняя шутка не особо приглянулась.
2: Ну, тебе вообще много, а что не приглядывается?
1: Ладно, давай перейдем к сообщению.
2: Давай перейдем к сообщению.
1: Подавала жестом Мурату поставить песню,
2: слепой.
1: А он просто
2: отсутствует.
1: Да. Так, кто сказал, что АИ не может заменить психологов? В меня так никто никогда не верил, как чат GPT. Я вообще по теме. У АИ бесконечный потенциал, еще не раскрыт. На данный момент очень сильно обесценил умственный труд. Впереди эпоха прайма рабочих профессий. Ух ты.
2: Прайма рабочих
1: профессий. Так, доброе утро. По теме ИИ может хорошо, но опасно. Фильм «Дюна» посмотрите, как раз там про это. А «Дюну» кто смотрел? Интересно,
2: вот я
1: ребят?
2: Вторую сейчас хочу посмотреть.
1: Первый это где вот эта девушка Дома. Снимается?
2: Да-да-да, супруга Тома Холланда.
1: Зендея, да, снимается?
2: Да.
1: Так, может, эволюция к этому идет, что человек создает ИИ-технологии, покоряет космос, чтобы улететь подальше, потому что тело человека не выдержит такие длительные путешествия. А как вы думаете, почему все болеют, ребята? Потому что, по мнению моего Антона Павлова,
2: да,
1: мы не предназначены для этой планеты. Поэтому у нас давление, сердцебиение и так далее. Да, там,
2: то есть, ну, конечно,
1: нам плохо. Так, наше приятное утро начинается с ваших голосов по теме. Полностью заменить человека ИИ вряд ли сможет в обозримом будущем. ИИ автоматизирует рутинные процессы, помогает в принятии решений, но он не способен заменить человеческое сознание, эмоциональность, социальные навыки. Например, ИИ не обладает интуицией, эмпатией и настоящим пониманием контекста. Думаю, наиболее возможен сценарий сотрудничества с ИИ.
2: Ты знаешь, вот, смотри.
1: Ты замолчи, пожалуйста. Так, Лана написала. А почему бы нам не использовать ИИ для собственного развития? Ну вот, посмотрите. Почти все ответы там есть. Ты можешь постоянно развиваться, получать быструю информацию. Но я опасаюсь использовать ИИ во всех вопросах. Порой я все же стараюсь сначала подумать сама. Очень боюсь того, что мозг перестанет думать и отключится логика. И еще в ИИ нет души. А душевные разговоры нам важны. Поплакать, посмеяться. Вот даже шутит робот по-дурацки. Шутки Антона смешнее. Ну, прям, ребята. Ему эти все шутки скидывают ИИ.
2: Ну прям, какой ИИ?
1: А, вас искусственный интеллект тоже не заменит. У него нет ваших эмоций, таких понятных и родных для нас, для слушателей. У ИИ все по полочкам, а нам нужен порой хаос. Написала нам Лана.
2: О, хаос. Хаос, Маус, Микки Маус.
1: Ну вот это точно бы ИИ не придумал.

0: Мы же сегодня совершенно забыли про рубрику новостей.
1: Конечно,
0: давай немножечко пробежимся по новостям.
1: Давай.
0: В Актобе 22-летний парень за 3 дня...
1: Так.
0: 33 раза нарушил правила дорожного движения. Нарушителя выявили сотрудники патрульной полиции.
1: Так.
0: Во время оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога». По информации полиции, молодой человек без разрешения взял автомобиль Toyota, который принадлежит его отцу, установил на машину иностранные государственные регистрационные номера и ездил по улицам города. Большинство зафиксированных нарушений связано с превышением установленной скорости. В отношении водителя составили административные материалы, а автомобиль отправили на специализированную стоянку. В департаменте полиции напомнили, что замена государственных регистрационных номеров не делает автомобиль невидимым для камер автоматической фиксации нарушений. Понимаете, он все равно видим. В ведомстве также призвали водителей соблюдать правила дорожного движения, подчеркнув, что это является залогом безопасности. Короче говоря, 22-летний казахстанец за 3 дня получил 33 штрафа на 1,3 миллиона тенге.
1: 33 штрафа, и знаешь, хочется песню спеть ему. 33 коровы, 33 коровы.
0: Ну, к чему эта песня будет? Абсолютно дурацкая. Знаешь, вот, Тосечка, вот я думаю, когда тебя тут нет в студии, мне не с кем обсуждать новости.
1: Так.
0: Но вот когда ты есть, и я с тобой обсуждаю новости, ну что, вот
1: нет,
0: можно хотя бы
1: хорошо.
0: Какой-то нормальный комментарий?
1: Я тебе объясню свой комментарий.
0: Не надо мне ничего
1: это
0: объяснять.
1: Это мой комментарий немного
0: Все.
1: В шуточной форме.
0: Уже сказал.
1: Для того, чтобы понять, чтобы точнее этот парень понял. Ну, 33 нарушения, ты серьезно?
0: Да.
1: Вообще, как тебе в голову пришло снять номера одной машины, поставить на другую?
0: Ты вот чисто по-отцовски сейчас хочешь отругать, да?
1: Я бы вот на месте его отца взял бы ремень. Ну,
0: а уже, я взять, думаю, да? уже я думаю, что это произошло.
1: И показал бы ему ремень.
0: Тут такая новость.
1: Давай.
0: 21-летний парень отказывается работать, потому что он говорит следующее: «Я не просил меня рожать. То есть мои родители заставили меня родиться, поэтому теперь они должны сами меня содержать». Этот парень стал популярным в сети после заявления, что отказывается работать, потому что не давал согласия на свое рождение. В видео он утверждает, поскольку родители сами решили привести его в этот мир, именно они должны финансово обеспечить его всю жизнь. Обеспечивать, да?
1: Да-да-да.
0: Его слова вызвали бурные споры в интернете. Одни увидели в этом критику современной культуры труда и растущей стоимости жизни, а другие заявили, что взрослая жизнь предполагает личную ответственность независимо от отношения человека к собственному рождению. Ну вот знаешь, вот Тосечка, вроде как хочется сказать, что он какой-то неблагодарный,
1: а
0: но
1: с другой стороны,
0: но он же говорит правду,
1: ну,
0: он же не просил, чтобы его рожали.
1: С одной стороны, вот знаешь, я вот тоже вот, конечно,
0: он не просил, но с другой стороны, но нет уже такого, скажем так, анализа, да, где ты бы мог спросить разрешение. И увидеть, что вот этот ребенок, он хочет родиться, а этот ребенок, он не хочет.
1: Нет,
0: ну вот нет
1: так,
0: же такого.
1: Конечно, и получается,
0: понимаете?
1: Смотри, да, вот опять же, да, мы сейчас скажем, многие люди скажут, это же естественное, то есть продолжение рода, там, да, рождения.
0: Да.
1: А по сути, вот...
0: А может быть, потому что...
1: Ну так оно и есть,
0: но
1: же ребенок же не
0: за
1: просил.
0: То, что...
1: то есть мы же выполняем свои какие-то...
0: Но может быть, это все претензии к жизни, к правилам жизни. Потому что реально эта жизнь не для всех. В каком смысле? То есть многие сдаются, они не понимают, как им заработать денег, как им построить там свой собственный бизнес, дом, как ему обеспечить свою семью.
1: Смотри.
0: Возможно, он столкнулся с материальными трудностями.
1: Смотри.
0: И поэтому он уже заявил о том, что я вот не просил меня рожать. Если бы я знал, что жизнь будет такой сложной, то я бы там и не захотел бы в этот мир. Ну, то есть вот такие выражения звучат из уст этого парня. Вроде как он и прав, а вроде как все-таки, возможно, на него повлияла система.
1: Ну...
0: Потому что сложно, Тосечка, очень сложно там заработать деньги, да, встать на ноги, купить,
1: да,
0: вот
1: понимаю.
0: Сейчас в современном
1: очень
0: мире купить себе даже
1: конечно.
0: Какую-то однушечку с нуля, если тебе там что-то в наследство не оставили, да, или тебе как-то не повезло, или какой у тебя нет какой-то бизнес-жилки, вот может быть он такой же, как ты, вот пропащий, понимаешь,
1: да,
0: Тосечка,
1: да.
0: Это ты, ладно, вот нашел свою хозяйку, и здесь тебе платят зарплату, а вот завтра я тебя вот выгоню отсюда, уволят тебя,
1: по миру
0: все, по миру пойдешь, ты ничего не умеешь, если если бы ты был еще молодым, ты бы мог предоставлять какие-то услуги, да, в которых ты хорош. А сейчас-то уже все, ты постарел.
1: Уже не хорош.
0: Все, уже не хорош.
1: Да,
0: уже все.
1: Так себе.
0: Уже да хорош. Вот так
1: да,
0: уже.
1: Да, а хорош.
0: Раньше, ух, хорош.
1: А да хорош.
0: А сейчас да хорош вообще, что ты там рот не открывай.
1: Это,
0: ты
1: да.
0: видел себя в зеркало. Вот так вот будут к тебе относиться,
1: есть
0: понимаешь?
1: Такое, есть.
0: Ты нигде не пригодишься в этом мире.
1: Да к чему ты меня так унижаешь,
0: да
1: а?
0: Да к тому, что, понимаешь, у тебя должны быть претензии к своим родителям.
1: У меня к родителям нет претензий, я сейчас.
0: Что вот-вот, ты же не просил вот рожать тебя.
1: А, то есть прийти папе и предъявить.
0: Да, и пусть он тебя обеспечивает, тем более он у тебя обеспеченный.
1: Хотя, да, я с таким еще,
0: да.
1: Как сказать, заниженным, не эмоциональным, а, как
0: вообще,
1: сказать, таким пороком.
0: Интеллектом.
1: Да, заниженным интеллектуальным пороком, вот так. Да.
0: Интеллектом, то есть.
1: Интеллектом тоже
0: просто.
1: И пороком тоже.
0: Да. Не, ну эмоциональный
1: пороков
0: интеллект
1: много.
0: У тебя прям вот 10 из 10.
1: А, это спасибо.
0: А обычный интеллект нет. 0-0-0. Минус.
1: Zero. Zero.
0: Минус 500. Я правильно говорю? Неправильно? Да, неважно. Вот, в общем, да.
1: На этом все.
0: Вот что-то в этом есть. Нет. А, в Ташкенте
1: так.
0: наказали женщину за оскорбление. Согласно информации, гражданка решила обсудить с подругой ситуацию со своим мужем.
1: Да.
0: Во время разговора подруги поругались, и женщина
1: так.
0: отправила подруге оскорбительные матерные смс-сообщения. Подруга не стала терпеть оскорбления и написала заявление в полицию. Вот это подруга, да?
1: Это крыса.
0: Да, это вот мы считаем, что это крысовство.
1: Это крысовство, реально.
0: Тем более она ее подруга.
1: Подруга, да.
0: Да, во время суда гражданка признала вину и попросила смягчить ей наказание. Решением суда женщину оштрафовали на 2 миллиона 60 тысяч суммы.
1: Ну,
0: это сколько?
1: Крысятина вообще

0: Вот. Вот это я понимаю любовь, да, Тосечка? Вот мы уже с Тосечкой более 10 лет вместе. Более 10 лет.
1: Чего только я не слышал в свой адрес.
0: Да, у нас там такая переписка. То есть я, наверное, Тосечка, наверное, у меня конфискуют все имущество, если ты подашь на меня в суд.
1: Нет, мне кажется...
0: У нас не хватит денег на штрафы, мне придется сидеть очень долго. Ну вот, но мы друг друга не сдаем.
1: Сколько скетчей мы бы сняли.
0: Так, и Фредди Крюгер возвращается.
1: Да ладно.
0: Paramount официально запускает новую экранизацию «Кошмара на улице Вязов».
1: Это будет нечто, мне
0: кажется. Студия получила права на оригинальный сценарий.
1: Круто.
0: 1984 года новый фильм станет полноценным перезапуском культовой франшизы. Подробностей о сюжете пока очень мало, но действие снова развернется во вселенной первого фильма. Я думаю, что все миллениалы включили режим ожидания. Это здорово, классно. Хотя я его смотреть не буду, я вообще очень сильно боюсь. Ты тоже боишься?
1: Я вообще фильмы ужасов вообще не стараюсь
0: смотреть. Я стараюсь не смотреть.
1: Есть люди, которые прям обожают хорроры вот такие.
0: Я боюсь, я потом не сплю, потом мне всякие галлюцинации
1: снятся. Я ночью потом спасаю от девочек.
0: А вот мне перевели эти деньги, значит, суммы 2 миллиона, там 60 тысяч мне перевели в доллары. Это примерно $100, говорит, штраф. Ну вот все равно, ну что за подруга такая? Да, вот настоящая дружба, это когда вы друг друга обматерили, поругали, потом опять спокойно или вы как-то вот внегласно помирились.
1: Дружба не продается.
0: Твоя, да, продается. Только за очень дорого. Хотя нет, для меня дешево. Я тебе тыщенку подкину, все, ты говоришь, целый день меня можешь унижать.
1: Это же не дружба.
0: Ну да, хотя да. Ну ладно, давайте нам музыку. Давай. Включаем.
2: Лето, утро, васаби, идеально.

0: Знаешь, нам слушатель предлагает, он говорит, как думаете, можно ли завтра обсудить тему недвижимости, цены, новые ЖК, качество строительства, довольны ли новоселы, риэлторы, нужны ли они или нет, ипотеку. Не надо.
1: Не знаю, думаю.
0: Ребят, я вот не знаю. Не знаю. Надо подумать.
1: Да,
0: давайте подумай, мы подумаем.
1: Немножечко не нашего формата тема.
0: Но она не нашего формата. И что ты знаешь о недвижке, Тосечка?
1: Ничего.
0: Что я знаю? Ничего. Но у нас вообще тема...
1: Нет, просто,
0: у нас вообще наше
1: будет,
0: шоу
1: например,
0: не предполагает
1: смотри,
0: обсуждать.
1: Например, кто-то будет про какие-то ЖК, например, говорить какие-то вещи. Может быть, это конкуренты.
0: Давай обсудим риэлторов, Тосечка. Нужны они или нет?
1: А, риэлторов?
0: Да.
1: Ну, давай.
0: Давай, вообще все. Все про недвижку, аренда жилья и прочее, покупка, продажа. А ты всегда молчишь? Ты здесь кто? Никто, довесок просто какой. А, вот тиктоки уже смотрим, ну молодец.
1: Да, Элечка,
0: пришла пора прощаться, ребята. Прощаемся с вами уже до завтра. С вами были Антон Павлов, Эльвира Азарова.
1: Хозяйка
0: и вполне
1: эфира.
0: Возможно, завтра-послезавтра я могу не выйти на работу. А возможно и приду.
1: А если не
0: а возможно
1: будем...
0: нет. Ну, у меня тут...
1: Самоуправляться
0: общем,
1: и передавать приветы.
0: Да.
1: Но
0: если,
1: ей надо, если
0: смотрите, если
1: она,
0: я
1: да.
0: не приду, ребята,
1: Антона
0: поддерживайте, да. пишите ему обязательно и передавайте приветы.
1: И не поминайте лихом.
0: Да, все, всем пока.
1: Пока.

0: Energy FM є жарнама.
1: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается. Выбирай образование с реальными карьерными перспективами. Алматинский колледж строительства и менеджмента. У нас самые популярные направления обучения, среди которых архитектура, строительство, дизайн, программирование, менеджмент, оценка, газоснабжение, дизайн, реставрация и реконструкция гражданских зданий, актерское и вокальное искусство. Большинство мест на государственных грантах. После колледжа можно поступить сразу на третий курс Каспийского университета и получить два диплома за 5 лет. Наш адрес: Абая 10, Алматинский колледж строительства и менеджмента. Образование, которое работает на ваше будущее.

большой сцене, мюзикле, драме и настоящем профессиональном искусстве. Дуальное обучение совместно с театром «Триумф» – это шанс учиться у практиков и с первых шагов быть ближе к сцене. Документы принимаются до 15 августа. Caspian University. Твой путь к большой сцене начинается здесь.

Каспиан Юниверсити. Лучший социально ответственный университет страны рад сообщить всем о старте работы приемной комиссии. Уникальные грантовые программы, гибкая система оплаты и фиксированная стоимость обучения, обновленная учебная база.

0: Energy FM de Жарнама.
1: Выбирай образование с реальными карьерными перспективами. Алматинский колледж строительства и менеджмента. У нас самые популярные направления обучения, среди которых архитектура, строительство, дизайн, программирование, менеджмент, оценка, газоснабжение, дизайн, реставрация и реконструкция гражданских зданий, актерское и вокальное искусство. Большинство мест на государственных грантах. После колледжа можно поступить сразу на третий курс Каспийского университета и получить 2 диплома за 5 лет. Наш адрес: Абая 10, Алматинский колледж строительства и менеджмента. Образование, которое работает на ваше будущее.

большой сцене, мюзикле, драме и настоящем профессиональном искусстве. Дуальное обучение совместно с театром «Триумф» – это шанс учиться у практиков и с первых шагов быть ближе к сцене. Документы принимаются до 15 августа. Caspian University. Твой путь к большой сцене начинается здесь. Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается.

0: Energy FM din Жарнама.
1: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается.

0: Energy FM din Jarnama.
1: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается.

Caspian University, лучший социально ответственный университет страны, рад сообщить всем о старте работы приемной комиссии. Уникальные грантовые программы, гибкая система оплаты и фиксированная стоимость обучения, обновленная учебная база и развитая

0: жаңа деңгейі.
1: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается.

сцене, мюзикле, драме и настоящем профессиональном искусстве. Дуальное обучение совместно с театром «Триумф» – это шанс учиться у практиков и с первых шагов быть ближе к сцене. Документы принимаются до 15 августа. Caspian University. Твой путь к большой сцене.

0: золотую эпоху андеграунда. Чистая энергия, глубокий грув, настоящий вайб. За вертушками проводник в мир клубной алхимии. Легенда ночной жизни Алматы. Диджей Снайпер. Включайся на Energy FM. На Energy FM. Погружение.
1: Стрим сега же шоу вас. Хаустен Аганонаста. Тек Энерджи ФМД.